это нет болезней. Но это прекрасная мелодия, она и сейчас часто звучит у меня в ушах. Но я была и в аду, и там есть музыка. Молодежь наша, юноши и девушки, когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок, и все производные рока, не хочется плакать, не хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешников. Это жутко, друзья мои. Отрекитесь этой музыки. Через эту музыку.